0: La mezcla de todas las
1: culturas.
0: Выслушайте HDR. Радио для всех. На волне 99.1 FM.
2: Бенкуали Аферэ, le mix de toutes les cultures.